0: 在我身后这两台巨型装置就是目前世界上最先进的二次再热机组，它在全球首次突破了同类机组发电热效率50%的天花板，将机组再热蒸汽温度提高到了631度，实现了效率、温度、压力、能耗等四项世界之最。
1: 传统的一次再热技术，蒸汽仅回炉重新加热一次，二次再热则是将蒸汽先后两次送入锅炉逐级加温，能耗更低，发电却更多。项目采用了四种新型耐高温特种钢材，攻克耐高温高压材料长期依赖进口的卡脖子难题。整体设备国产化率达 98.89%。项目还集成了新型热力系统、数字智慧管控等十项创新技术，为保障国家能源安全、推动能源行业高质量发展注入源源不断的强劲动能。
2: 简单来说，机组热效率越高，发出来的电越多，碳排放越低。这个项目每年能够减少二氧化碳排放54万吨，相当于种植了一片2000多个标准足球场大小的森林，真正实现了高效、低碳、清洁、稳定发电，为传统能源绿色升级提供了可复制、可推广的样板。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
4: 据中国地震台网正式测定，当地时间的今天16:27，也就是北京时间今天的15:27，在日本九州岛发生6.8级地震，震源深度10公里。日本气象厅表示，位于九州岛的熊本县发生7.1级地震，此后熊本又发生多次余震。日本气象厅一度发布海啸预警，目前预警已经解除。
5: 地震发生后，日本气象厅一度对相关沿海地区发布海啸注意预警，范围包括有名海、八代海。受地震影响，日本九州地区所有普通铁路及九州新干线均已暂停运行，熊本机场跑道已暂时关闭，以进行检查。此外，据熊本县宇城消防部门消息，当地已接到多起受伤报警电话，据悉已有火灾发生。另据日本原子能规制厅消息，目前位于九州岛的鹿儿岛县川内核电站、佐贺县玄海核电站以及位于四国岛的爱媛县一方核电站均未确认到异常。
4: 日本九州地区强震发生后，中国驻福冈总领事馆今天发文提醒领区中国公民注意防范余震灾害。领馆提醒领区内特别是熊本县中国公民切实提高自我保护意识，如有必要可前往居住地的指定避难场所。日本防卫大臣小泉进次郎近期声称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策，此番表态引发国际社会的强烈反应。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，日本如果在加速推进的再军事化进程中引入核武器，不仅将给俄国家安全带来威胁和挑战，也会危害整个地区的稳定。
1: 扎哈罗娃27号在例行记者会上说，日本是核门槛国家，一旦做出决定，日本能够在较短时间内研制出核弹头。扎哈罗娃指出，小泉的相关言论并不能以所谓防卫作为理由来自辩，因为没有国家威胁日本主权和领土完整。相反，日本军国主义思潮正死灰复燃。扎哈罗娃还表示，俄方再次呼吁日方铭记二战历史教训，并重回和平发展道路。
6: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться нами через призму соответствия деятельности этой страны упомянутому договору. Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии. Потенциальная имплементация ядерной компоненты, уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии, создаст потенциально новые вызовы угрозы безопасности нашей стране, национальной стабильности в целом, тоже это не будет способствовать. Последствия таких безответственных шагов будут крайне

0: 大数据中心项目当中获得算力支持。
1: 据报道，这个数据中心项目位于美国俄亥俄州，由日本软银集团旗下的能源子公司开发，项目总投资规模可能达到约5000亿美元。按照规划，该数据中心群建成后将成为全球规模最大的人工智能基础设施项目之一。目前包括 OpenAI、 微软、谷歌等多家公司都对这个大型数据中心表示出兴趣。其中 OpenAI 已就租用该数据中心算力的问题与软银进行了数周的谈判。由于 OpenAI 没有上市，也尚未实现盈利，没有投资级信用评级，无法单独给予软银公司融资支持。因此，近期英伟达正与 OpenAI 谈判，计划为 OpenAI 提供约2500亿美元的融资担保，帮助其锁定未来的海量算力订单。英伟达的担保同时助力软银公司获得更优惠的融资条件，而软银的数据中心建设需要采购大量的英伟达芯片。美国彭博社提到，近年来，包括软银、谷歌在内的科技巨头正在推动未来数万亿美元资金流向数据中心建设和 AI 研发，因此交易也凸显了当前 AI 产业日益复杂的循环融资模式。大型科技企业为基础设施项目提供资金支持，而这些项目最终又会反过来推动对其芯片、云服务和 AI 产品的需求。不过，市场对于 AI 基础设施投资热潮也出现了一些担忧。一些投资者担心，目前正在建设的数据中心可能超过未来 AI 服务的实际需求，推高 AI 产业估值泡沫风险。
0: 美国华盛顿州西雅图市市长凯蒂·威尔逊27号表示，该市26号发生的枪击事件造成3人死亡、4人受伤，警方呢已经逮捕了一名15岁的嫌疑人。据西雅图警方公布的消息，至少有3名嫌疑人参与这起枪击事件，一人在枪击中死亡，一人被捕，另外有一人在逃。事发时呢，当地正在举办美食节，现场聚集了大批游客。日本防卫大臣小泉进次郎近期声称，日本应该毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。此番表态呢，引发了国际社会强烈反应。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，日本如果在加速推进的再军事化进程当中引入核武器，不仅将给俄罗斯的国家安全带来威胁和挑战，也会危害整个地区的稳定。
2: 扎哈罗娃27号在例行记者会上说，日本是核门槛国家，一旦做出决定，日本能够在较短时间内研制出核弹头。扎哈罗娃指出，小泉的相关言论并不能以所谓防卫作为理由来自辩，因为没有国家威胁日本主权和领土完整。相反，日本军国主义思潮正死灰复燃。扎哈罗娃还表示，俄方再次呼吁日方铭记二战历史教训，并重回和平发展道路。
3: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться нами через призму соответствия деятельности этой страны упомянутому договору. Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии. Потенциальная имплементация ядерной компоненты, уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии, создаст потенциально новые вызовы угрозы безопасности нашей стране, национальной стабильности в целом, тоже это не будет способствовать. Последствия таких безответственных шагов будут крайне негативными, в первую очередь для самой Японии, как это уже было в прошлом. Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые Токио как-то тщательно пытается забыть. Речь идет об истории Второй мировой войны и вернуться к мирному пути развития.
0: 我们再来关注西班牙的山火。27号夜间，西班牙中部多起山火蔓延速度放缓，但是呢，东部卡斯特利翁省的山火仍然在持续。根据西班牙国家电视台报道，截至目前，这个省的山火过火面积大约是8500公顷，迫使16个市镇疏散16000人撤离。
4: 据卡斯特利翁省

0: 主义思潮正死灰复燃。扎哈罗娃还表示，俄方再次呼吁日方铭记二战历史教训，并重回和平发展道路。
1: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться нами через призму соответствия деятельности этой страны упомянутому договору. Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии. Потенциальная имплементация ядерной компоненты, уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии, создаст потенциально новые вызовы угрозы безопасности нашей стране, национальной стабильности в целом, тоже это не будет способствовать. Последствия таких безответственных шагов будут крайне негативными, в первую очередь для самой Японии, как это уже было в прошлом. Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые Токио как-то тщательно пытается забыть. Речь идет об истории Второй мировой войны и вернуться к мирному пути развития.
2: 27 号在联合国安理会关于乌克兰问题的紧急公开会上，美国代表团不仅在法国代表发言时离场，更是在随后的发言中公开指责这位长期盟友发表虚伪的作秀言论。
3: 画面显示，法国常驻联合国代表伯纳方在发言时，美国代表团已经离开席位。在随后的发言中，美方代表更是指责法国对其指手画脚。
4: I must point out that there is a member of this council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic. That is why we walked out during France's intervention.This disingenuous grandstanding is tiresome, but we have tolerated it out of a sense of camaraderie and mutual respect as P5 members. We will not be affording them the benefit of listening to their politicized drivel until they renounce their condescending and disrespectful rhetoric and behave in a manner commensurate with their seat on this council.
3: 美国的这一举动源于上周末这两个安理会常任理事国之间的一场激烈交锋。24号，联合国大会以144票赞成、10票反对和13票弃权的压倒性多数票，批准联合国秘书长有关现任联合国人权事务高级专员图尔克连任的提议。由于此人曾呼吁对美国移民拘留期间的死亡事件进行调查，美国对他的连任表示反对，更威胁要重新评估对该机构的资金支持和参与程度。法国常驻联合国代表团为此在社交媒体平台上发文批评美国，称美国曾是人权的灯塔，可今非昔比。美国常驻联合国代表华尔兹对此作出回应，指责法国支持的这位联合国人权高专批评美国和以色列等民主国家。
2: 山火继续在法国肆虐，法国总统马克龙27号表示，法国西南部朗德省的山火已得到控制，但吉伦特省的另一场火灾仍然猛烈。
3: 法国西南部山火22号从吉伦特省大西洋沿岸地带燃起，目前大火距离该省首府波尔多市主城区仅15公里。
5: Oui, c'est incroyable, c'est cataclysmique. On a des feux qui sont ou qui étaient, je ne sais pas s'ils sont toujours, mais hors de contrôle, qui a brûlé des milliers d'hectares, forçant beaucoup de gens à évacuer leurs maisons. Certaines personnes ont perdu des maisons, ils ont été obligés de quitter leur.Le domicile, parfois en pleine nuit, donc c'est assez catastrophique, c'est du jamais vu.
3: 吉伦特省滨海地区是不少欧洲民众夏季度假的目的地。据报道，本次山火已导致20多万当地居民和游客疏散，45个露营地关闭。
6: On a évacué dès jeudi soir la presqu'île du Cap Ferret. On est venu se réfugier autour de Bordeaux. Et puis, on attend maintenant le potentiel retour. Chaque jour, on prie pour pouvoir rentrer chez nous.
3: 法国内政部长努内兹表示。目前共有2500名消防员、18架飞机和1500名士兵正在努力控制火势。法国气象局预报，从28号起，法国西南部气温将再度上升，波尔多可能在本周晚些时候出现37摄氏度的高温。当地。

0: 您正在收看的是新闻直播间。日本防卫大臣小泉进次郎近期声称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。此番表态引发国际社会强烈反应。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27号表示，日本如果在加速推进的再军事化进程中引入核武器，不仅将给俄国家安全带来威胁和挑战，也会危害整个地区的稳定。
1: 扎哈罗娃27号在例行记者会上说，日本是核门槛国家，一旦做出决定，日本能够在较短时间内研制出核弹头。扎哈罗娃指出，小泉的相关言论并不能以所谓防卫作为理由来自辩，因为没有国家威胁日本主权和领土完整。相反，日本军国主义思潮正死灰复燃。扎哈罗娃还表示，俄方再次呼吁日方铭记二战历史教训，并重回和平发展道路。
2: Япония тесно связана обязательствами по договору о нераспространении ядерного оружия. Любые попытки продвинуться в направлении создания такого оружия или запустить дискуссию по этой возможности будут рассматриваться нами через призму соответствия деятельности этой страны упомянутому договору. Если же речь идет о потенциальном размещении иностранного ядерного оружия, то в Токио должны осознать, что любое подобное действие неизбежно спровоцирует жесткую ответную реакцию со стороны сразу целого ряда стран региона и, соответственно, вызовет не укрепление, а ослабление безопасности Японии. Потенциальная имплементация ядерной компоненты, уже идущий ускоренными темпами процесс ремилитаризации Японии, создаст потенциально новые вызовы угрозы безопасности нашей стране, национальной стабильности в целом, тоже это не будет способствовать. Последствия таких безответственных шагов будут крайне негативными, в первую очередь для самой Японии, как это уже было в прошлом. Мы вновь в этой связи призываем Токио вспомнить уроки истории, которые Токио как-то тщательно пытается забыть. Речь идет об истории Второй мировой войны и вернуться к мирному пути развития.
0: 27号在联合国安理会关于乌克兰问题的紧急公开会上，美国代表团不仅在法国代表发言时离场，更是在随后的发言中公开指责这位长期盟友发表虚伪的作秀言论。
3: 画面显示，法国常驻联合国代表伯纳方在发言时，美国代表团已经离开席位。在随后的发言中，美方代表更是指责法国对其指手画脚。
4: I must point out that there is a member of this council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic. That is why we walked out during France's intervention.This disingenuous grandstanding is tiresome, but we have tolerated it out of a sense of camaraderie and mutual respect as P5 members. We will not be affording them the benefit of listening to their politicized drivel until they renounce their condescending and disrespectful rhetoric and behave in a manner commensurate with their seat on this council.
3: 美国的这一举动源于上周末这两个安理会常任理事国之间的一场激烈交锋。24号，联合国大会以144票赞成、10票反对和13票弃权的压倒性多数票，批准联合国秘书长有关现任联合国人权事务高级专员图尔克连任的提议。由于此人曾呼吁对美国移民拘留期间的死亡事件进行调查，美国对他的连任表示反对，更威胁要重新评估对该机构的资金支持和参与程度。法国常驻联合国代表团为此在社交媒体平台上发文批评美国，称美国曾是人权的灯塔，可今非昔比。美国常驻联合国代表华尔兹对此作出回应，指责法国支持的这位联合国人权高专批评美国和以色列等民主国家。
0: 据奥地利媒体报道，奥地利政府27号宣布关于限制14岁以下儿童和青少年使用部分社交媒体的法案草案已完成，并已启动公开征求意见程序，相关草案同时将提交欧盟委员会履行通报程序。根据草案，未满14岁的儿童和青少年将被限制使用具有成瘾性设计的社交媒体平台。如果大型平台未能履行相关义务，最高可能被处以相当于其全球年度营业额6%。